0: Есть мир 3, протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Of je nou bezig bent met... Of met... Bouw Radio. De hit waar je op kunt bouwen.